0: Radio, das freie Radio für Dresden.
1: Color Radio.
2: You're listening to Color Radio.
3: Вы слушаете Color Radio.
4: Вы слушаете Color Radio.
5: Color Radio.
6: Послушаешь Color Radio.
7: You're listening to Color Radio.